0: Get ready, Sumter. The all-new Jams 92.3 and 93.3 is dropping the ultimate throwback hip-hop vibes.
1: Turn it up.
0: Your home for throwback hip-hop.
1: The all-new Jams 92.3 and 93.3.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».